0: сериала Пориша Махадева, Сридевеш Вармахадева, Сридит Нараян Бхагаван, Сри Мадавананда Холи Гуруджи, Сри Сата Гурудева, Ишва Гуруджи Парамаханса Махешварананда Гурудева.
1: Иджей!